0: 稳状态。
1: Saudi Arabia shipping oil over to the Red Sea. UAE doing a similar thing, moving it out past the Strait of Hormuz to the Gulf of Oman. And that has jumped by about 20-30% as in terms of the total amount of oil getting out of the region since this war began.
0: 石油运输商还采取了其他应对方式。经霍尔木兹海峡运输的大部分原油由超大型油轮组成的穿梭船队负责运输。这些油轮航行时通常会关闭卫星应答器，随后原油会在公海上转运至其他油轮，转运地点通常位于阿曼近海或阿联酋富察伊拉附近海域。
2: 这些船只聚集的位置距离伊朗海岸约150公里，相较于霍尔木兹海峡内的水域，这里距离伊朗海岸更远，相对更安全，能在很大程度上避开伊朗导弹的威胁。再看这里，这是海峡南部航道，美国此前宣布这条航道将供船只通行。美国还公布实施南部航道船只护航计划，调动多种军事力量，包括无人机、无人艇以及小型舰艇，对特定海域实施保护，以应对伊朗快艇的威胁。俄罗斯中部2026战略演习收官，俄总统普京观摩演习最后阶段的实兵演练，无人系统体系化投入实战演练成为本次联演的最大看点。
0: 当地时间10月2号，俄罗斯中部2026战略演习在俄罗斯车里亚宾斯克结束。这次战略演习包括中俄等8个国家的参演部队编成联合作战集群，在同一演习背景下展开陆空联合行动。俄罗斯总统普京2号前往车里亚宾斯克州切巴尔库尔训练场观摩中部2026战略演习最后阶段实兵演练，并与各国武官进行了交谈。
3: Таких людей, как вы, для профессионалов, конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях.
0: 据俄媒报道，在整个演习中最大的亮点是大量无人装备投入使用，部分装备采用了无人操控模式进行展示，这在公开演示中尚属首次。
4: В скором будущем такое впечатление, что танкисты смогут вообще даже не залезать внутрь танка, достаточно вот такого вот рюкзака и планшета. Это, конечно, тяжелая штурмовая машина, ее основное вооружение это спаренная 30-миллиметровая пушка, но в учениях Центр 2026 будет принимать участие и 2 танка, которые...также будут управляться с помощью такого планшета.
0: 俄军方表示，无人系统部队完全改变了大规模战斗的构想。
5: Многие образцы, которые применялись, они с элементами искусственного интеллекта в рамках применения автономных беспилотных систем.
6: А мы сегодня где его используем? Мы для перехвата и для удара?
5: Во всем спектре широком выполнения задач, начиная от задач разведки, огневого поражения и всестороннего обеспечения, а также поддержки принятия решений.
2: 更多内容，欢迎通过央视网、央视频点击查看。新亚洲闻天下，感谢收看今日亚洲，再会。

0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Чинской Республики. Чей. Годни. Годни. Счастье.
5: Чей учение всех наилучших народов нам, а годни культурных успехов.
6: Wishing you all a very heartfelt, happy National Day.
7: Никуда ухуй. Нун тюджат куни нотоми томи.
8: Азнака и асэми. Вам и атэми на